0: всякие. Вы не real bitches, просто грязные собаки.
1: Не следи за языком, и в один день тебя пришьют. Да меня часто пугает, что кого-то там пришлют. Присылайте, что хотите, а команды крещут. Я взлетаю выше неба, заряжаю парашют.
0: Подвожу только глаза и немного крашу губы. Я на студию, неинтересны клубы.

0: дам тебе денег, напиши себе куплет.
1: Не пишут, да в нее вложились.
0: Bitch, you wanna bet? Эти дуры шарят только за тупак и 50 cent. Видела голод подвала, дождалась и свой момент. Забираю ваш плейлист на следующие много лет. Get out.